0: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.
1: Гори, гори, любовь цыганки, одной красавицы смуглянки. Горит над нами сил навозная,

0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Die Radio Burgenland. Musiknacht. Da spielt die Musik.